говорилось, ну что, скажешь, бага-бага. Это будет очень электро, поп и там, ну, очень танцевальное, зажигающее.